Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: повторила за Тейлор Свифт, потому что обычно известна именно она тем, что вспоминает часто своих бывших, и тут Кэти Перри на сцене в качестве перформанса отбивала настойчивые звонки от Орландо Блума, Дипла, Джона Майера.
1: Потому что она думала, что это мошенники звонят, поэтому сбрасывала. Это что такое? Я вообще на концерте.
0: Ну, понятно, что странно. Как звонки. Казалось бы, в Россию Том Холланд дозвонился, да. А что ей не может дозвониться Орландо Блум.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Реклама. Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

Раз как намек на нас два уже правильно.

Лучшие пять позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.

0: Песня номер один.
1: Нету счету твоим счетом, потеряешься по парам. Карма!
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов, Максим Абдулин.
0: Красавцы Лав Радио, с тобой просыпайся вместе с нами, скидывай с себя одеяло и давай начинать этот новый день. Я вчера понял в очередной раз, что мы очень сильно разнежились с доступностью различных доставок. У меня уже начинается в определенной степени истерика, когда ты видишь, ваша доставка завтрашнего дня перенесена на 2 дня вперед, и у тебя сразу... Это как это так?
2: Возмущение.
0: Почему вы могли себе такое... А как вы считали? Сразу начинается включать... Да. Никогда не было в тебе этой хабалки, но в какой-то момент... А что это такое? Погодите. Но в моменте я выяснил единственную возможность, когда я прям радуюсь, когда доставка задерживается. Есть в желтом сервисе такая доставка. Доставка быстрая. Если они быстро не успевают доставить, доставка бесплатная.
2: А ее не переносят никогда, да?
0: Не-не-не. Ну, это обычно, знаешь, еда, допустим. Вот она едет, она должна приехать тут обычная за 1.5 часа, а здесь мы привезем за 50 минут или доставка бесплатная. Угу. И тут почему-то в тебе включается тоже такой вредный человек, который надеется, что у курьера будут все лежачие полицейские, все красные, возможно, его задержат где-то в моменте. Ну, вообще всегда работал так у моей жены. Она говорит, смотри, вот всегда я этим пользуюсь, всегда привозят бесплатно и никогда не успевают быстро провести. Я думаю, зачем тогда такой неудобный сервис? Она решила продемонстрировать мне данный эффект. И как ты думаешь, естественно, мы заплатили за быструю доставку, потому что в моменте, когда она решила это показать, у нее все сработало, пожалуйста. Вот в моменте они все привезли вовремя.
2: Зато всегда можно в магазин сходить, да, при этом. Потом вспоминаешь, когда стыдно становится за возмущение, да, думаешь, блин, ну магазин же под рукой.
0: Осадил, да.
2: Можно было.
0: А он вот там, было. А он да. действительно
2: да, во дворе. Да, я тоже себе об этом напоминаю постоянно.
0: И я бы сходил, а я, ну не могу себе уже да, все, да, я да. говорю, разнежились, слишком разнежились.
2: Согласен.
0: Поэтому обратно возвращаемся в хорошее, плотное рабочее настроение. Ну и все доставки пока. Если вам к 9 на работу, за час точно должны привезти. Но это не гарантия. Красавцы Лав Радио с тобой. В ближайшие несколько минут послушаем треки неформатные из наших плейлистов, под которые мы просыпались в рамках Morning Routine. Посмотрим, что у нас там по гороскопам. И разберемся со шплетнями. Шплетни шоу-бизнеса. Сплетни и шоу-бизнес тоже расскажем. А начнем вместе с Алекс Уоррен и Fever Dream. Всем доброе утро.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: To the Sun, новинка в эфире Love Radio. И это не единственная новинка, которая прозвучит в ближайшее время, потому что красавцы Love Radio с тобой — это наш Morning Routine, треки, которые обычно не играют в эфире Love Radio, но сегодня попадают из наших личных плейлистов. Под что сегодня вставали красавцы и что можете вы себе добавить в свои плейлисты? Давай начнем с твоего трека.
1: Да, поехали. У меня сегодня Евроденс. Новый трек в стиле Евроденса 90-х. Танцевалочка от британского артиста Гарднера. Правильно?
0: Я сначала не увидел одну букву, я думал от Гардины. Гардина и Лаура.
1: Пично от Гардина, звоните.
0: Гардна, да, действительно Гардна.
1: Гардна, Лаура, Live Your Life.

0: Исполнитель Гардена, но должна подходить под занавес. Но пока что мы с него начали. А я вот тут вспомнил наш разговор с певицей Ёлки, когда она к нам приходила, и мы спрашивали ее про различные жанры, которые она хотела бы попробовать. И вот я говорю, ну что, может быть, там драм-н-бейс? Она говорит, в смысле? Погодите. И тут меня осенило, я вспомнил, что действительно, у Ёлки-то уже был драм-н-бейс релиз.
1: Уже был?
0: Давным-давно, еще тоже с ветераном уже диджейского дела, с диджеем Грувом. Вместе с Ёлкой они когда-то выпустили трек «Отпусти», конкретный год назовем секунд через 30. Ну а пока давайте проникнемся и совершим еще одно путешествие во времени.

2015 год, хотя, казалось бы, мне представлялось, что это, наоборот, мог быть 2005. И хотелось сказать, совсем недавно, а тут меня осенило.

0: плейлиста диджей группы «Ёлка». «Отпусти» играет прямо сейчас, а также добавляем предыдущий трек. Это «Гардни Лаура» «Live Your Life». Красавцы Лав Радио с тобой, мы пришли вас будить.
1: Красавцы Лав Радио пришли.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Это Коста Лакост и его челяди. Прямо сейчас мы готовимся узнать, что принесет нам этот день. Все показания звезд уже расписаны, осталось только донести вам информацию, и мы готовы.
1: 3, 2, 1.
0: Старт-3. Внимание, отправляемся в путешествие от Овнов дары.
2: Овны.
0: Решительность приведет вас к заслуженной награде.
2: Тельцы.
3: Домашние хлопоты принесут только радость.
2: Близнецы.
0: Легкость в общении поможет решить любые вопросы.
2: Раки.
3: Пришло время побаловать себя и своих близких.
2: Львы.
0: Ваша энергия вдохновляет всех вокруг.
2: Девы.
3: Рабочие проекты будут двигаться с невероятной легкостью.
2: Весы.
0: Романтический настрой станет вашим спутником.
2: Скорпионы.
3: Финансовые вопросы решатся наилучшим образом.
2: Стрельцы.
0: Путешествия и поездки подарят яркие эмоции.
2: Козероги.
3: Поддержка коллег поможет достичь большего.
2: Водолеи.
0: Нестандартные идеи приведут к блестящему результату.
2: Рыбы.
3: Ваша творческая энергия сегодня не знает границ.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: спрятались чебось на ее солнце Монако, ну а мы отправляемся разбираться, что там в мире шоу-бизнеса происходит. Наконец-то еще один сын Дэвида и Виктории Бекхэм появляется в заголовках. Мы все помним про скандального Бруклина, который поссорился с семьей, и вообще мама ему испортила свадьбу, она там говорила, вообще нехорошо поженились. Было неприятно. Вот. И еще один сын, теперь уже Ромео.
1: Ромео.
0: Да. Угу. Есть у него сын Бруклин, а есть Ромео. Как бы не стеснялись в выборе имен. Получил роль в романтическом фильме «Счет 40-0», события которого развернутся в мире большого тенниса, чему, естественно, придали наследие отца. По отцовской линии двумя вещами нужно заниматься. Либо футболом, либо фермерством. Потому что у него, вы видели... У меня видео Бекхэма, где он с курицами бегает, довольный.
1: Закатки.
0: Он, да, он самый счастливый вообще фермер. У него там что-то растет, какие-то куры, какие-то овощи. А для него, для Ромео, этот станет проект дебютом в полнометражном кино, ровно как же и для режиссера картины, что обычно говорит о том, что картина, ну, не прям может стрельнуть. Хотя вместе там снимутся именитые актеры, в том числе легендарная Катрин Денёв тоже будет играть вместе с Ромео. Он попробовал уже себя, говорит, в разных направлениях. Были такие возможности, занимался футболом, собирался идти по стопам отца, однако передумал. И дальше, ну, что мы ждем обычно, пошел на завод, пошел быть бухгалтером. Нет, он пошел потом пробовать себя в теннисе, потом в модельном бизнесе, и вот вышел на подиум показа «Версаче». Ну, понятно, вообще у него, у Виктории Дэвида Бекхэма разносторонние дети, Крус Бекхэм занимается... музыкой, да, понятно, даже едет мини-туры, значит, младшая в семье дочка задумалась о собственном бренде уходовой косметики. Почему нет такого? Где этот ребенок Бекхэмов, который скажет...
1: Бездельник,
0: да? А я буду продавать продукты.
1: Да,
0: буду,
1: да,
0: стоять, папины закатки. Продавать. Да, вот. Нужно кому-то ферму поднимать. В конце концов, какой сейчас яркий пример? Фермерство на подъеме. Есть огромное количество даже шоу уже про фермерство. Правда, у нас есть вот Джереми Кларксон, который их делает где-то там. И у нас тоже есть свое шоу про фермерство.
1: А
0: правда,
1: какое у нас?
0: Оно после одной вечеринки случилось, потом там год затишье, и потом я теперь фермерство. Вот
1: фермерство,
0: теперь,
1: да,
0: мои новые интересы.
1: Вот как туда приходят.
2: Красавцы Лав Радио пришли вас будить.
3: Реклама. Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки...
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас, Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
6: Ах, мне приснился сон, ипотека по 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
7: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
6: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
8: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
7: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе плюс 7-978-207-27-97.

0: The Sweet Escape. Отправляемся, давайте сбежим из этого мира в мир овощей. Хотя в целом мир овощей, как оказалось, он вполне себе, знаете ли, вот не такой интересный мир овощей, какой мог бы быть. В мире овощей одни сплошные измены. Постоянно кто-то кому-то изменяет. И нашелся лингвист, который взял и вычленил все измены, разложил все по полочкам и нашел фрукты, которые чаще всего изменяют во всяких яичных драмах. Значит, Адам Алексич выявил тенденцию, что некоторые фрукты чаще относят к феминным, а некоторые к маскулинным. Серьезные маскулинные фрукты — это баклажаны, бананы, ананасы и арбузы. Но арбузы — это, видимо, уже мужчина, когда чуть расслабился, немножечко раздался, уже стал постарше потихонечку. А феминные — это персики, вишни, клубника, неожиданно апельсины. Ну, пусть апельсины тоже будут феминными. Чаще всего, в 65% случаев, в драмах изменяют все-таки женские персонажи. Это всякие изменщицы апельсины, это клубника, негодницы, эти вишни, которые вдвоем, видимо, ходят куда-то налево. И потом главными изменщиками являются персики.
1: Значит ли это, что автор таких роликов — это арбуз, например?
0: Вполне обиженный жизнью арбуз.
1: Или какой-нибудь
0: всего.
1: Баклажан.
0: Да, арбуз маминой подруги где-то, который сидит это все и записывает. Эксперт выделил самые распространенные сюжетные линии. 30% из них начинаются как служебные романы. Где еще начинаются остальные? На полках ли магазина? Он умалчивает. 55% и драм. В них женский персонаж, как указывается в статье, сталкивается с беременностью. Буквально беременность влетает в этого персонажа, происходит столкновение, и дальше маховик сюжетный дает нам разъяснение.
1: И дальше какой-то интересный фрукт рождается от слияния двух разных.
0: Кстати, обычно, не сказать, что я посмотрел много, но обычно нет никакого слияния.
1: Нету, да?
0: Там просто, но я же...
1: Это в новом сезоне.
0: Но я же арбуз, почему да. у тебя банан? И как же так? Ну, там невероятная просто драма, невероятный накал страстей, поэтому если вы хотите увидеть знаменитый мем, но только глазами бананов и арбузов, да, люблю тебя, пожалуйста, это весь интернет заполнен.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Еще одна новинка — это Туви Луис Тромой. Дефлюр. Немножечко нам добавляют романтики. Но сейчас конкретные заряженные новости, потому что если вы думали, что кофе может заряжать только вас, да пожалуйста, хоть ракету. Ученые произвели топливо из кофейной гущи за 1.5 минуты. 30 грамм кофейной гущи понадобилось, достали ее прямо из кофемашины в институте, зарядили себя, а потом зарядили и машинку. Специалисты, значит, придумали специальный способ, где они обрабатывают отходы высокотемпературной плазмой. Казалось бы, если куда-то нужно добавить, в целом обработайте что угодно высокотемпературной плазмой, скорее всего, получится топливо в итоге. Можете просто почву, да, в итоге обработать, и у вас все получится. 90 секунд уходит на это, и у вас получается, уголь? Так вот, зачем на шашлыки можно ехать? Как раз летнее время немножечко закоксовать кофейную гущу и отправляться с кофейным углем. Потом прогорел, пожалуйста, заварили себе еще раз в турке. Или до. Я не ученый. Забирайте себе лайфхаки.
1: Реклама.
2: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в

0: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
3: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше «Wellness Intuition». С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор «Макфа Wellness». «Макфа Wellness» – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.

0: 8 часов утра в Москве. Love
1: News. Рабочую переписку и конфликтные ситуации россияне доверяют ИИ, семьям с детьми дали ипотечные каникулы. Меня зовут Алина Михайлова, это новости Лав-Радио, подробности прямо сейчас. Рабочую переписку и конфликтные ситуации россияне доверяют нейросетям. 13% опрошенных используют ИИ в кризисных сценариях, а 12% для поиска аргументов и формулирования своей позиции. Почти половина респондентов пользуются алгоритмами ежедневно. Чаще всего нейросети помогают улучшать формулировки, писать письма и сообщения, а также подбирать ответы. Среди главных преимуществ пользователи называют экономию времени и снижение уровня стресса. При рождении второго или усыновленного ребенка заемщики могут взять отсрочку по ипотеке на срок до 1,5 лет. Сейчас даже справки о снижении дохода не понадобятся, но важно помнить, что это не прощение долга. Все накопленные за время каникул проценты просто зафиксируются, и их придется вернуть после выхода из отсрочки. Воспользоваться правом можно только один раз. Льгота коснется и старых кредитов. Новые правила заработают с 1 сентября. Врачи объяснили, почему мы в отпуске устаем, а не отдыхаем. Иногда чрезмерно насыщенный отрыв от работы оборачивается ухудшением самочувствия. Стремление успеть все, экскурсии, спа-процедуры, развлечения могут привести к бессоннице и истощению. Чтобы этого избежать, важно помнить несколько правил. Дать организму время на привыкание, не пробовать все экзотические фрукты сразу, считают специалисты. Местная вода и непривычная еда, а также климат в других странах требуют адаптации. Роналду стал первым футболистом с 6 голами на 6 чемпионатах мира. Он установил рекорд, забив в ворота сборной Узбекистана. Это произошло на 6-й минуте матча группового этапа турнира. Напомню, ранее аргентинский футболист Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории. Это были новости.
0: Криштиану Роналду все-таки отправляется догонять Лионеля Месси. Уже 10 голов у него на чемпионатах мира. До Месси еще 8. Ну и, возможно, еще будет матч какой-нибудь у него такой же успешный.
2: Красавцы Лав-Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
0: Вчера закончился матч у Португалии с Узбекистаном со счетом 5-0. Не все 5 голов Криштиану, но тем не менее для Узбекистана тяжелая была достаточно игра. Для Криштиану вот радость-то какая. Теперь установил очередной рекорд. У Месси свой рекорд. Максимальное количество голов на чемпионатах мира. У Роналду? Ну, на 6 забил. Видимо, у Месси всего лишь 5 чемпионатов мира за плечами. Результативность все равно, судя по всему, побольше. Ну и врачи нам рассказали, почему мы в отпуске устаем, а не отдыхаем, потому что бежим сразу все пробовать. Это большая проблема. Последний отпуск, который у меня был посвящен полностью отказу от всех возможных развлечений. Мы не ходили в город. Вот можно было вызвать такси, говорит, это столько стоит. Не интересует. Вот все, что дорога от пляжа до номера и до ресторанчика, все. Это очень классная смена обстановки, потому что последние все путешествия были: так, смотри, у нас вот здесь электричка, после электрички мы пересаживаемся вот здесь на автобусе едем вот в этот город, возвращаемся обратно, и ты действительно задаешься вопросом, а отдыхаем мы в какой момент вот между всем этим, между этими переездами. Поэтому не забывайте отдыхать, действительно. Ну и впереди у нас Элли Фарбин, Рене Миллер и Бадди Ток. Красавцы Лав-Радио с тобой. Продолжаем тебя будить.
2: Спонсор рубрики АО «Суточник».

0: говорит то, говорит с нами тело, и мы этим телом говорим вместе с вами и вещаем. Совсем скоро мы вновь посвятим несколько минут своему здоровью и правильному питанию. Ну, кстати, у нас даже есть удивительные из разряда «А вы знали? А вы знали?»
1: Да-да-да, вы знали, например, что макароны были одним из первых продуктов, которые астронавты НАСА взяли с собой в космическое путешествие, потому что у них долгий срок хранения, и их легко готовить в условиях микрогравитации.
0: И если бы они хотели питаться максимально правильно, то, конечно, бы поучаствовали в нашем розыгрыше Wellness Intuition. Если вот ты круто разбираешься, как астронавт, возможно, мог бы, в еде и сходу можешь угадать, какой ингредиент в рецепте лишний, то пиши в наш мессенджер 8-915-300-106-6. Нам нужен игрок, мы тебя ждем. Обязательно открывай мессенджер, пиши, и через пару песен мы тебе наберем. 8-915-300-106-6. Пиши в Максе «Я хочу».
2: Это «Красавцы Love Radio».

0: for Ultra. И совсем скоро мы узнаем, кто же присоединился к нашей игре. Вот-вот мы разберемся в главных тонкостях кулинарных рецептов. И традиционно по утрам мы здесь с вами выясняем, насколько хорошо вы знаете рецепты и как вы готовите. Готовите ли вообще? Потому что если готовите, то точно определите лишний ингредиент.
1: На правах рекламы. Wellness Интуиция.
2: Это «Красавцы Лав Радио», мы напоминаем, что лето-то уже здесь, и именно сейчас многие ищут рецепты, которые помогут оставаться в тонусе.
0: Правильная паста здесь – лучший союзник, ведь макароны из твердой пшеницы с натуральными растительными добавками – это отличная основа для сбалансированного рациона, а чтобы твое полезное меню стало еще интереснее, давай прокачаем кулинарные знания в игре «Wellness Интуиция», которую мы запустили вместе с «Mac for Wellness».
2: Правила просты, мы озвучим рецепт наивкуснейшего блюда, в который намеренно закрывается одна кулинарная ошибка.
0: На связи есть претендент на победу. Это Алена. Алена, доброе утро.
3: Доброе утро, красавцы.
2: Доброе утро.
0: Алена, откуда ты нам дозвонилась?
3: Из Москвы.
0: Из Москвы. Что, уже успела позавтракать?
3: Нет, еще не успела. Еду на работу, буду завтракать там.
0: А ты с собой что-то выешь на работу?
3: Да, каждый день.
0: Готовишь себе сама?
3: Да.
0: В эпоху доставок это невероятнейший навык. Что сегодня в меню, скажи?
3: Овсяночка и сырнички творожные.
0: Ну вы прям джинглом заговорили, Алена. Овсянка и творожные сырнички.
2: Полезно.
0: Да, все, замечательно. Тогда мы сейчас прочитаем тебе рецепт пасты на основе спагетти Макфа Wellness со спирулиной. Внимательно послушай данный рецепт и найди лишний ингредиент. Готово?
3: Да.
0: Поехали.
2: Разогреваем духовку до 180 градусов. В форму выкладываем томаты черри и рассольный сыр. Добавляем чеснок, оливковое масло и итальянские травы. Запекаем 20 минут. Параллельно отвариваем спагетти Макфа Wellness со спирулиной до состояния альденте. Затем смешиваем их с запеченными томатами и чипсами со вкусом сыра. Посыпаем тертым пармезаном и отправляем в духовку еще на пару минут. Подаем с зеленым базиликом.
0: Какой ингредиент, по-твоему, лишний?
3: Мне кажется, чипсы будут лишние.
0: Да, думаешь, чипсы просто можно отдельно?
3: Просто лучше, так. Да.
0: Никогда лучше, не видела эти тиктоки сумасшедшие с чипсами, которые летят вместо сыра или, допустим, картофельное пюре из чипсов. Ну, я так полагаю...
3: Нет, такого не видела. Но мне кажется, это плохая идея. Они там как минимум размокнут и превратятся в кашу.
0: А как максимум? Ты абсолютно права. Поздравляем тебя! Это победа! Чипсы со вкусом сыра здесь абсолютно лишние. Под кино пачка чипсов улетает за милую душу, но в полезной пасте им точно не место. За твою кулинарную логику мы дарим тебе летний набор от Макфа Wellness в общем виде активный образ жизни. Ешь вкусно. Поздравляем тебя, Алена.
3: Спасибо большое.
2: И, кстати говоря, в этом наборе тебя ждут полезные макароны, например, спагетти со спирулиной. Это макароны из твердой пшеницы с добавлением натуральной микроводоросли. Спирулина богата растительным белком для роста мышц и антиоксидантами, которые помогают быстрее восстанавливаться после тренировок.
0: А еще эти спагетти выглядят очень эффективно, да. Благодаря эффектно и эффективно работают. А вот выглядят очень эффектно благодаря натуральному зеленоватому цвету. Такое блюдо и на ужин приготовить приятно, и в соцсети выложить не стыдно.
2: В линейке Макфа Wellness ты найдешь макароны с самыми полезными натуральными добавками, спирулиной, куркумой, морскими водорослями, виноградной косточкой и растительным белком. Экспериментируй на кухне и помни, правильное питание – это очень интересно.
0: Это был розыгрыш Wellness Интуиция, Лав Радио и Макфа. Акция действует с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности найдешь на сайте lavradio.ru. Возрастная категория 18+.
1: Wellness Интуиция в эфире Лав Радио.

0: ритмы. Не надо ранить меня, детка, особенно в лентах различного короткого контента. Только вам сказали про главных изменщиков, и тут оказалось, есть дополнительная информация. Выяснили, что 59% видео, попадающих к нам в ленту, это различный ИИ-слоп, то есть низкокачественный контент, сгенерированный нейросетями. Это следует из исследования компании Cupwing. 3 раза больше, чем у нового пользователя вертикальных YouTube Shorts. Там таких видео 21%. В общем, печаль, одна большая печаль. Очень тяжело найти настоящий контент прямо сейчас в интернете. И обманываться-то мы вроде бы и рады, потому что с одной стороны, это всегда очень интересно выглядит, с другой стороны, главная проблема, что ты перестаешь понимать, что настоящее. Ты порадовался за котика, и где-то настоящий один котик недополучил твоей любви, потому что ты вот этому танцующему сгенерированному коту, и требования к собственному повышаются, ты от него уже ждешь такого танца.
1: Да,
0: почему?
1: Да, да.
0: В интернете этот смог, а ты не можешь. Давайте, поддерживайте настоящих котов, учите их танцевать.
2: Реклама. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».

0: весны.
1: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец – памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
7: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
5: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
8: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Lollipop и Butterfly Feelings. Те самые бабочки в животе от ощущения бесплатного билета на чемпионат мира по футболу. Ведь у ростовчанина Родиона Балакина в Мексике случилась невероятная удача. Значит, долететь до Мексики он смог. Тут денег хватило. Угу. Вот Родион Балакин из Ростова-на-Дону уже так. В Мексике. Но на билеты огромная наценка. Пошел, он хотел пойти на матч Узбекистана с Колумбией. Говорят, перекупы просят по 300-400 долларов. 22-30 тысяч рублей в пересчете.
1: За один.
0: Да? Буквально за один билет. Он с девушкой же еще хотел пойти. И тогда мужчина просто решил сам создать билет. В чате GPT сгенерировал. И на первых двух досмотров просто показал сгенерированную картинку. А контролеры даже не стали сканировать дальше. Просто посмотрели такие, это билет, действительно, проходи. Из какого дальше? Все-таки дальше, ближе ко входу, Родион встретил болельщика Колумбии, которого выгнали за зажженный фаер. И конечный контроль он прошел по его билету.
1: То есть они как-то поменялись еще, наверное, да?
0: Получается, формула успеха, да, достаточно простая. Ты должен пройти первые два контроля наобум, а дальше искать человека, который слишком обрадовался, что наступил чемпионат мира по футболу, и где-то там что-то натворил, его выгоняют, ты забираешь его билет без перекупа, или, возможно, когда его выгоняли, он выпал из кармана, как в шпионском фильме. Невероятная удача. Притягивайте эту удачу к себе в эту среду. Красавцы Love Radio с тобой.
2: Утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Реклама.
3: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
5: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Felix Young, Boy Turning. Красавцы Лав Радио с тобой. Мы продолжаем погружаться в тонкости рабочих коллективов. И прямо сейчас ученые и статистические работники выяснили, что если человек пишет «спс» вместо «спасибо», то с вероятностью 34% он, скорее всего, скоро уволится. Вовлеченность таких сотрудников падает за несколько месяцев. Это первый звоночек, легкий маркер того, что человек вот-вот совсем скоро будет увольняться. Автор особенно выделяют асимметричную коммуникацию. Если человек отвечает коротко на развернутые инструкции, ты ему смотри, нужно вот здесь расписать, здесь сделать, он в ответ окс-пс. И ты сразу понимаешь, что мотивацию надо поднять. У работников, которые в 80% случаев отвечают руководству спс, вероятность увольнения растет на 34%.
1: Зато это честно. А что делать, вот если, например, очень хочется написать в спс и сохранить внутреннюю энергию для себя же, да? Но я пишу спасибо. Я же таким образом обманываю руководство, да, как бы даю сигнал о том, что я никуда не уйду.
0: Да, это в долг ты, получается, долг. С ним общаешься. Да, да вот да. Тебе спасибо, но знай, теперь ты мне должен в ответ еще более развернутую инструкцию. Но мы понимаем, в таком случае, если есть корреляция между словами благодарности, то если человек пишет «благодарю», он планирует повышение. Чувствуете? А если преклоняюсь пред вашей мудростью, это вообще он метит на ваше кресло, такого надо увольнять самостоятельно, а то вы лишитесь работы.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: так, надеюсь, что тебя сегодня абсолютно ничего не сможет удержать. Ты отправляешься в этот день вместе с красавцами Лав-Радио. В следующем часе, конечно, поговорим про англоязычную музыку.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
4: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, местные порядки получения на озон.ру 16+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
7: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразным. Разнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
8: И тогда заперет на своем видео скидка лед.
9: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
10: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
12: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
11: 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
14: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lafradio.ru. 18+.

0: Москве 9 часов утра. Love
1: News. Власти рассказали о повышении пенсии для двух категорий граждан. Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на 400 баллов. Меня зовут Алина Михайлова. Это новость Лав Радио. Подробности прямо сейчас. В июле 2026 года ожидается увеличение пенсии для граждан, которым исполнилось 80 лет или которые получили первую группу инвалидности, сообщили в Госдуме. Отмечается, что для этих категорий граждан фиксированная выплата будет увеличена в два раза, а также будет автоматически назначена надбавка за уход. Школьница из Москвы сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Ученица инженерного профкласса столичной школы Екатерина Малкова получила максимальную оценку сразу по четырем предметам – русскому языку, профильной математике, химии и физике. Сейчас девушка ждет результат по пятому экзамену информатики. Если и его она написала на высший балл, это будет абсолютно рекорд страны. Биологи рассказали о методах защиты собак от клещей. Специалисты подчеркивают, что основной остается профилактика. Современные ветеринарные препараты позволяют значительно снизить риски укуса и заражения опасными инфекциями. Также нужно внимательно выбирать маршруты для прогулок. По возможности стоит избегать высокой травы, заросших кустарников и мест с большим количеством опавших листьев. В России создадут черную книгу растений. В ней будет более 500 видов инвазивных насаждений, угрожающих сельскому хозяйству. Работу над ней ведут совместно с сотрудниками Академии наук. Об этом пишет РИА Новости. Ранее так появилась черная книга флоры Средней России, в которой содержится перечень наиболее агрессивных чужеродных растений, вытесняющих местные виды. Сейчас в средней полосе России 52 таких вида. Недавно стало известно, что все американские клены в Москве вырубят. Их постепенно будут заменять на деревья, свойственные средней полосе страны. Это были новости Лав Радио. Алина Михайлова.
2: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
0: Красавцы Лав Радио. Здесь и в России создадут черную книгу растений. К этой новости нам добавляют, что недавно стало известно, что все американские клены в Москве вырубят и постепенно их будут заменять на деревья, свойственные средней полосе России. Почему клены? Когда вокруг огромное количество тополей. Клены просто обычные, красивые листики, приятные. Потом пошел, собрал гербарий осенью, никому не мешало. Ну и ладно, что американский пусть себе сидит спокойно. Тополя-то как-то мы будем с ними что-то делать. Все в пуху, студия в пуху, везде один сплошной дом в пуху. Везде живем в пуху, и без того жарко, нас еще утепляют этим пухом.
3: И ни одного пухососа на улице.
0: И ни одного пухососа, и просеховоза тоже не завезли. Это все нейростевые генерации, нет ничего такого в Москве. Давайте подумаем что-нибудь с пухом в итоге, разберемся. Да, ладно, клены, может, оставим. Медузы, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. Впереди красавцы Лав Радио с тобой.
4: Красавцы Лав Радио пришли вас будить.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: лучший, входящий в топ-10. Это, кстати, трек с большой историей. Он сначала не залетел, но потом его додавили. Вот он теперь возглавляет многие чарты. Ну а сейчас про иностранную музыку.
1: Кириллица.
0: Кириллица наша, моя лично точно любимая рубрика, где мы разбираемся в тонкостях иностранных песен, узнаем, о чем же написаны те самые тексты, зачем иностранные артисты вкладывали свой смысл, если мы его не понимаем. Сегодня разбираем Fast Boy and Clock Clock, и трек называется Born Again. Born Again — это...
2: Рожденный заново.
0: Рожденный заново. Вот, напомним, как он звучит.

0: Итак, ну, я думаю, есть какое-то общее представление, остальное уже разберем так, текстом. Есть какие-то знакомые слова, которые удалось услышать?
1: Black and blue.
0: Black and blue, это?
1: Да. Это черное в синем.
0: Черное, да? И синее, и да. Синее. Он говорит, I blame myself for every bruise.
1: Я обманываю себя, да?
0: Только blame — это виню.
1: Виню, да. Себя, да, точно. Я виню себя. Слушай, извини, я прослушал вторую часть.
0: Every bruise — это за каждый синяк. Это bruise — шишечка.
1: За каждый
0: синяк. Да, да, да. Синяк — шишка. I beat my own heart black and blue.
1: Мое сердце бьется... Мое черное... Что там? Черное сердце?
0: Ну, получается, black and blue black — это and... тоже небольшая метафора того самого синяка. То есть, а beat — это я сам истязал свое сердце до синяков. Получается, black and blue. I put my faith in someone new.
1: Put — это... Это вставлять.
0: Это вставлять, вкладывать,
1: I put my,
0: да,
1: faith. Я вставляю свое лицо...
0: Только не face, а faith, а это веру. Я начну верить в кого-то нового или в какую-то, видимо, новую даму, потому что это что-то неразделенное, судя по всему, в плане чувств. I lived my first life lost in shame.
1: Я покидаю свой последний...
0: Только lived — как жить.
1: Да что ж такое-то? Слушай, какие... На каждое слово, да, да, да, своя пара. Я покидаю... Нет, подожди. Я живу с верой, надеждой и любовью.
0: Да, я прожил свою первую жизнь. Да. I lived my first life lost in shame. Потерянный в стыде.
1: В стыде.
0: Fell to my
1: как
0: knees
1: миллениал.
0: And prayed for change.
1: Pray

0: Что-то молюсь за изменения.
1: Да, молюсь за изменения, да, буквально. Наконец-то бы уже. Mm-hmm. Упадаю на колени, молюсь, чтобы что-нибудь изменилось. I know I'll never be the same.
0: Ну, я знаю, I'll never be the same, что я никогда не буду same. Что,
1: прежним, same, прежним, прежним, таким же, прежним, таким mm-hmm. же не буду. И дальше он поет: все, я перерожден, родился заново. Чувствую, как будто бы я родился заново. И никто, никому не устоять, не, никому не унять огонь в моей душе. No one could tame that fire in my soul. Back to life. Oh, heaven knows. Я возвращаюсь к жизни. Видит, рай видит. That I've been born again. Я вновь переродился. В общем, предыдущая жизнь закончилась. Какие-то тяжелые чувства, расставание, еще что-то. Я перерожден. И про это поет нам Fast Boy. Сейчас послушаем полный трек.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: «Обними меня». Неожиданные музыкальные новости пишут, что Селин Дион готовит к выпуску новый сингл. Выйдет он уже 3 июля. Композиция получила название «Bonjour, pardon, merci». И удачно кажется, что канадская певица наконец-то прошла первый урок с зеленой совой второго государственного языка в своей стране, потому что базу она закрыла. Bonjour, знаем, pardon, знаем, merci. Следующий сингл «Багет», конечно Déjà же. И «Дежавю» — это уже, да, получается, и пишка у Селин Диона выйдет.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.

0: «Бесцветные семечки» от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
5: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Крым Золото открывает свадебный сезон.
7: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
6: Крым Золото. Всегда отличная цена.
8: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: если I just might. А это наш астропрогноз на сегодня. Пробежимся от овнов до рыб и узнаем, что сегодня нас ждет. Внимание, поехали.
1: Овны.
0: Решительность приведет вас к заслуженной награде.
1: Тельцы.
2: Домашние хлопоты принесут только радость.
1: Близнецы.
0: Легкость в общении поможет решить любые вопросы.
1: Раки.
2: Пришло время побаловать себя и своих близких.
1: Львы.
0: Ваша энергия вдохновляет всех вокруг.
1: Девы.
2: Рабочие проекты будут двигаться с невероятной легкостью.
1: Весы.
0: Романтический настрой станет вашим спутником.
1: Скорпионы.
2: Финансовые вопросы решатся наилучшим образом.
1: Стрельцы.
0: Путешествия и поездки подарят яркие эмоции.
1: Козероги.
2: Поддержка коллег поможет достичь большего.
1: Водолеи.
0: Нестандартные идеи приведут к блестящему результату.
1: Рыбы.
2: Ваша творческая энергия сегодня не знает границ.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Гагарина, новинка Happy End. Кстати, презентовали работу они тоже в эфире Love Radio в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». Запись можете найти в наших социальных сетях. Там все самое интересное. Послушать, что они рассказывали про этот совместный дуэт. Множество интересного найдете. Ну, а у нас, конечно же, разговоры про животных уже традиционно в районе 9:35.
1: Да, совершенно верно. Сейчас 9:34 на моей.
0: А, ну, тогда все, не будем говорить. Там целый кот, который был мэром.
1: Ну, сейчас, минутку подождем.
0: А, после минутку? Ну ладно, тогда не будем пока.
1: А что за кот? Что за кот?
0: Ну какой-то кот-мэр был, представляешь, самый настоящий. Ну а если вы знаете про котов максимальное количество информации, про собак тоже, то у нас специальный розыгрыш «У меня лапки впереди». Если вот ты знаешь абсолютно все и все тайны кошачьих и собачьих жизней, пиши 8-916-300-106-915. Ага, это я свой номер начал называть. Погодите. 8-915-300-106-6. Мне не надо писать, у меня другой. Обязательно пиши «Я хочу прямо сейчас», чтобы присоединиться к нашему розыгрышу. 8-915-300-106-6. Ждем.
2: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».

0: подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы ЛАВ радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: животных и поговорим. Совпадение? Не думаю.
1: На правах рекламы.
2: У меня лапки.
0: Итак, начинаем нашу игру «У меня лапки» и не оставим вас без фактов про кота мэра. 20 лет сидел.
3: Все-таки да, был такой кот, кота звали Стабс, 20 лет правил небольшим городком на Аляске.
0: Погоди, и... мэром или царем был?
3: И мэром, и царем. Я думаю, для себя он, конечно, царем был. Вот. А значит, как это получилось? Ну, среди претендентов на эту должность местные жители никого не видели, не устраивал никто из претендентов. И в шутку в бланки вписывали... имя кота, да, который, видимо, стал местной знаменитостью. Ну и эта шутка зашла как бы слишком далеко. Действительно, кот стал мэром и были, в общем-то, им как бы довольны. Не подписывал он там никаких, ну, значит, ненужных законов.
0: На кота тяжело злиться. Тем более, ну, классно жить в городе, где мэра можно просто тыкнуть в проблему мордой и сказать, кто это сделал, кто это сделал. А прямо сейчас мы начинаем наш розыгрыш под названием «У меня лапки» вместе с партнером проекта «Кормом для собак и кошек». А ее мы приготовили самый занимательный. Внимательные вопросы о братьях наших меньших. Елена у нас на связи. Елена, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте, доброе утро.
0: А откуда ты до нас дозвонилась?
4: Я дозвонилась из Перми.
0: Из Перми? Как сегодня в Перми?
4: Да нормально.
0: Ну, понял, ладно, в целом пойдет, пусть будет. Есть ли у тебя какой-нибудь домашний питомец?
4: Да, вот он лежит, мой мэр.
0: А, личный мэр, понятно. Вы тоже где-то под властью кота находитесь? Кот или собак?
4: Кошка, кот,
0: солидный, да, серьезный. Ну, прямо сейчас мы ему предоставим, собственно, материал для дальнейшей работы, если правильно ответим на вопрос. Приз от Ая достается тебе. Ты готова?
4: Давайте.
0: Итак, внимание, вопрос.
3: Какая порода кошек выглядит как лесной великан, а ведет себя как домашний пес? Вариант А – мейн-кун, вариант Б – рэгдолл и вариант С – мяуфаундленд.
4: Ого.
0: Несколько секунд на раздумье. Мейн-кун, рэгдолл, мяуфаундленд.
4: Мяуфаундленд.
0: Вам кажется,
3: нет,
0: что
3: это не подсказка.
0: Существует такая порода, да, безусловно. Но мы просто любим, да, про себя повторять, продолжать. Это эхо какое-то донеслось. Итак, смотрите. Так. Нам нужна какая-то порода кошек, которая выглядит как здоровый лесной великан.
4: Но мейн-кун выглядит как здоровый лесной великан.
0: Ну, а если он вполне так себе, да? Выглядит вполне себе, то не хотите ли вы остановиться, Елена, на данном ответе?
4: Конечно, хочу.
0: Ну, тогда мы тебя поздравляем!
3: Ура!
0: Абсолютно верный ответ. Действительно, здоровый мейн-кун. Просто мы тоже задумались, как выглядит рэгдолл. Это такая, буквально в переводе с английского, означает тряпичная куколка. Так что это такое некое мягкое, беленькое что-то с примесью таких коричневатых оттенков. И, ну, это не подходит под лесного великана. А какая у тебя порода кошки?
4: А я не знаю.
0: Это
4: какая-то найденная.
0: Самая добрая порода кошки, самая добрая хозяйка. Поздравляем тебя. Приз от Айо достается тебе. Умная еда для вашего питомца. Супер премиум класса. Это Айо. Тут все серьезно. Качественные ингредиенты, сбалансированный состав, корм, созданный с учетом возраста, размера и особенностей питомца.
3: И, кстати, в Айо нет пшеницы и кукурузы. Никаких непонятных сюрпризов в миске. Вместо них только полезные рис и гречка, чтобы ваш пушистый друг чувствовал себя на все 100, а выглядел еще лучше.
0: Еще лучше. Это была игра «У меня лапки», которая проходит с 15 по 29 июня 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru.
1: «У меня лапки» в эфире «Лав Радио».

0: Это лето Джонни и Федука. Ну что, слушайте, прекраснейшая работа у них получилась. Всегда хочется переслушивать. И, возможно, это может быть саундтрек для чего-то приятного, такого легкого, когда нейрофрукты не изменяют друг друга.
1: Да,
0: а наоборот,
1: да.
0: У них счастливый хэппи-энд. Они где-то уходят вместе в закат и под Федука вместе с Джонни. Ля-ля-ля, где-то. И вся семья полноценная, здоровая. Вот так вот хорошо. И все в ней вишни. Вот как начинали,
1: да,
0: с вишен, так и вся
1: все
0: семья
1: вишни.
0: С вишнями. Ну вот, а про еще про семью, кстати, мы поговорим в следующем часе. Ну а пока что послушаем музыку после небольшой паузы.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в 3 ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
11: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
12: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
13: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
14: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: 10 часов утра в Москве. Love
1: News. В России введут ГОСТ на сумки, чемоданы и изделия из кожи. Власти предложили приравнять врачей к госслужащим. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на сумки и чемоданы. Он вступает в силу с 1 марта следующего года. Изменения затронут сумки, чемоданы, портфели и другую подобную продукцию. Например, в соответствии с новым ГОСТом изделия могут производиться прошивным, клеевым, сварным, клеевыми способами, а также методом плетения, вязания и другими технологиями. Документ также устанавливает нормы прочности и требует, чтобы окрашивание смежной ткани и осыпание красителями были исключены. Врачи в России должны иметь статус как у госслужащих с соответствующими социальными и трудовыми гарантиями. Такая мера, по словам депутатов, закрепит за медработниками дополнительные социальные гарантии и более высокий уровень оплаты труда. Среди предлагаемых нововведений – право на единовременную субсидию на приобретение жилья, право на повышенную пенсию по выслуге лет, сопоставимую с пенсионным обеспечением федеральных госслужащих, а также на ежегодный дополнительно оплачиваемый отпуск. Ученые выявили связь между кошками и шизофренией. У людей, которые держат в доме такое животное, вероятность развития расстройств примерно в 2 раза выше, чем у остальных. Такой вывод показатели исследований из 11 стран, в том числе США и Британии. Специалисты предполагают, что причиной является достаточно распространенный у пушистых паразит токсоплазма. Попадая в организм человека, он воздействует на нейромедиаторы в мозге. Нарушения в работе клеток грозят владельцам изменениями личности, но не спешите избавляться от пушистого. Как правило, болезнь протекает бессимптомно. Да, теоретически паразит может влиять на работу мозга, но прямая связь с болезнью так и не доказана. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон. Кирилл Данилов, Максим Абдулин.
0: Красавцы Love Radio здесь с тобой. Если коллега вдруг говорит, что ты меня своими этими задачами доведешь до шизы? Да нет, ответь ему, это все твой код. Я ни при чем здесь. Какие дедлайны? Ну что я тебя так сильно, что ли, прямо тревожу? Действительно, ученые уже в который раз подтверждают, что есть определенный паразит у кошачьих, который может приводить в том числе к шизофрении, то есть ее как-то стимулировать, но при этом болезнь зачастую протекает бессимптомно. То есть у вас вроде бы шизофрения, но ничего в жизни не меняется, говорят нам ученые. Теоретически паразит может влиять на работу мозга, но прямая связь с болезнью так и не доказана. Можно выдохнуть.
3: Да. Я тут еще нашел забавную новость по этой теме рядом. Если, например, у кого есть и дети, и домашние животные, родители мальчиков чаще страдают от деменции в старости, чем родители девочек. Ну, раз уж мы об этом. Вот. А теперь представьте себе комбо. Да, такая семья из, значит, из детей и из домашних животных. Но это же не редкость.
0: Да, приятно. В целом у тебя шизофрения, но ты об этом не помнишь.
3: Да.
0: И как будто бы только одно из двух остается. Да. Так что дети и животные — идеальная комбинация. Про семьи, про счастливые семьи поговорим. Говорим еще впереди, ну а начнет этот час Терри Свимси, мистер Know It All, красавцы с тобой.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Радио с тобой прямо сейчас в эфире Лав Радио. Время для самой уютной игры под названием «Семейная тема».
1: Да, мы сколько угодно можем шутить и дурачиться, но если говорить серьезно, то большая семья — это, конечно, море любви, ну и немалые хлопоты, особенно когда речь заходит о собственном уютном гнездышке.
0: Ну, к счастью, сегодня семьи могут получить весомую помощь от государства, и через несколько минут мы проверим, насколько хорошо вы подкованы в данном вопросе, ну, если что, просветим в том числе. Правила у нас простые, задаем два вопроса, первый попроще, второй чуточку сложнее, ну и, естественно, за правильные ответы раздаем подарки. Прямо сейчас пиши в наш мессенджер 8-915-300-106-6 и, возможно, через несколько минут мы позвоним именно тебе. 8-915-300-106-6. Ждем твое сообщение.
2: Это «Красавцы Лав Радио».

0: Семейная тема.
1: Красавцы Love Radio, с тобой начинается наша игра «Семейная тема», где мы делимся небольшими лайфхаками и напоминаем вам про возможности для семьи. Прямо сейчас на связи со студией у нас Галина. Галина, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Доброе утро.
1: Откуда вы нам дозвонились?
3: Я из Тулы.
1: Из Тулы, замечательно, совсем недалеко от нас. Расскажите немножко про свою семью.
3: Семья большая у меня. Мама, папа, братья, муж, ребенок, собака, кошка.
1: Все, полный состав.
3: Полный комплект, да.
1: Я даже, да, не могу никого добавить туда. Слушайте, небольшой вопрос. Вот ваш муж, чем он вас покорил?
3: Добротой, искренностью.
1: А какое у вас было первое впечатление, когда его увидели? Сразу поняли, что это тот человек, или, возможно, оно было обманчивым?
3: Ну, как-то не то, что это была любовь с первого взгляда, но понравился. А потом уже в процессе общения уже узнали, когда больше друг друга, я уже стала понимать, что нужно на нем, ну, обратить на него более пристальное внимание,
1: вот
3: чем на всех остальных.
1: Мы это и называем. И с ним уже дальше по комплекту. Кошка, собака, ребенок, все,
3: да,
1: так,
3: да,
1: и далее,
3: да.
1: Всех присоединить.
3: Да.
1: Давай мы с тобой немножко поиграем. У нас правила простые. Задаем тебе два вопроса о поддержке семей в России. Ты отвечаешь, забираешь подарок. Готово?
3: Да.
2: Итак, вопрос первый. Кто может получить выплату до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки? Вариант А. Многодетные семьи, где с 2019 года родился третий или последующий ребенок. Вариант Б. Любая семья с двумя детьми, независимо от даты рождения. И вариант С. Только семьи, где все дети еще подростки.
3: Так, кто может получить выплату на ипотеку?
1: На погашение ипотеки. Да, 450 тысяч рублей до 450 тысяч.
3: Ну, многодетные семьи, мне кажется.
1: Где с 2019 года родился третий или последующий ребенок? Ты про этот вариант.
3: А можно еще раз варианты?
1: Многодетные семьи, где с 2019 года родился третий или последующий ребенок. Любая семья с двумя детьми, независимо от даты рождения. Только семьи, где все дети и еще подростки.
3: Ну, третий точно нет. Вот у меня между первым и вторым.
1: Осталось только сделать выбор. И были ли там ограничения? И тут разница, многодетные семьи или любая семья с двумя детьми. Пора сделать выбор, и это...
3: Любая семья с двумя детьми.
1: И выбор сделан точно финальный, да?
3: Нет.
1: Нет? Ну давайте последний вариант. Давайте последний вариант, и это...
3: Вот этот первый, который я не озвучила.
1: Который вы не озвучили, но за который сразу были. А потом начали вдруг, немножечко передумали, но многодетные семьи с 19-го года. Вы финально останавливаетесь на этом варианте.
3: Не с 19-го, который вот сейчас.
1: Который любая семья с двумя детьми.
3: Нет, давайте с 19-го.
1: Давайте с 19-го, все, не буду тебя мучить. Да, это правильный ответ. Фух, напряжение, даже я уже начал потеть в какой-то момент. Действительно, выплата доступна многодетным семьям, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года появился третий или последующий ребенок. Возраст старших детей при этом значения не имеет. Это мера поддержки национального проекта «Семья». Ну и согласись, такая выплата — отличная возможность снизить нагрузку по ипотеке или закрыть ее полностью. Да?
2: Да,
3: конечно,
2: возможно.
3: Конечно.
2: Да.
1: Ну все, фух, замечательно. Так, давайте немножечко встряхнулись, и следующий у нас есть вопрос для вас. Кстати, 2000 рублей на Marketplace ты уже получаешь, Галина, но мы готовы его удвоить. Поехали.
3: А если я проиграю, мне 2000 не будет, или я не
1: останусь? Да нет, не сгорает ничего, все, можно только удвоить и сохранить.
3: Давайте,
1: поехали.
3: Давайте.
2: Следующий вопрос. В ряде регионов к этой федеральной выплате добавляют дополнительную местную выплату. Как думаешь, какой ее размер? Вариант А – 1 000 000, вариант Б – 100 тысяч рублей, вариант С – более 500 000.
3: Это рождение, получается, третьего ребенка? Или как?
1: Ну, просто это федеральная выплата, про которую мы говорили, а здесь местная, региональная выплата. И какой вот размер региональной выплаты? Это не за дополнительное достижение, просто регион еще может помочь федеральному бюджету и от себя добавить. 1 100 000 рублей, более 500 000.
3: Ну, 100 000 – это мало.
1: Так.
3: 1 000 000.
1: Много?
2: Как? Много.
3: Много. Может быть, золотую середину взять?
1: Ну, если хотите, можете взять.
3: Давайте попробуем.
1: Давайте, поздравляем вас, да, действительно, верный ответ. В ряде регионов предусмотрена дополнительная помощь многодетным семьям. К федеральной выплате 450 тысяч рублей добавляет региональную до 550 тысяч рублей. Таким образом, совокупный размер поддержки может составить до 1 миллиона рублей.
2: И что самое приятное, никакой бумажной волокиты. Подать заявление можно онлайн на портале госуслуги.
1: Ну, мы поздравляем тебя, Галина. Напряженнейшая игра этой недели. 4 000 рублей сертификат отправляется тебе. Поздравляем.
2: Кстати, друзья, спасибо. Если вы хотите узнать больше о мерах поддержки семей с детьми, загляните на сайт национальныйпроекты.рф.
1: Это была игра «Семейная тема», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Семья». Игра проходит с 15 по 26 июня 2026 года. Все подробности ты найдешь на сайте loveradio.ru.
0: «Семейная тема» в эфире «Лав Радио».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Паркер, красавцы Лав-Радио с тобой. И совсем скоро мы поговорим про историю любви. Историю одного из треков, которые играют здесь, в наших плейлистах. Ну, про создание которых вы не подозревали. Гугу Джоулс, Айрис. Сегодня будем разбирать. Через несколько минут расскажем вам все про этот трек.
1: Реклама. Жареные вкусные семечки Джим.
2: Знаем, любим и едим.
3: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Ксюша Свик, Нилетто и Мэри Гу, Аритмия. Ну а сейчас перейдем к рекам и к историям. Совсем скоро Гугу Дулс и Айрис.
1: Love Story.
0: Я бы отдал все на свете, лишь бы ты почувствовала меня. В этой строчке звучит голос того, кто готов пожертвовать вечностью ради одного мгновения. Песня была написана от лица ангела, который влюбился в обычную девушку и должен выбрать, бессмертие или чувство. Самое странное, что в тексте ни разу не звучит слово «Iris». Самая повторяемая строчка здесь совсем другая. «Я просто хочу, чтобы ты знала, кто я». Ну, в историю песня вошла именно под этим загадочным названием.
2: Трек был написан для фильма 1998 года «Город ангелов», где главный герой в исполнении Николаса Кейджа — ангел, провожающий людей в загробный мир. Влюбившись в женщину, он встает перед сложным выбором.
0: «Я думал о ситуации персонажа Кейджа», — рассказывал фронтмен группы «Goo Goo Dolls», Джонни Резник, он же Резник и так далее. «Этот парень готов отказаться от собственной бессмертие только ради того, чтобы почувствовать что-то очень человеческое. И я подумал, вот это да, любить кого-то так сильно, что готов отдать все, лишь бы быть рядом.
2: Обычно для меня написание песни — это прокрастинация, страх, сомнения, самокритика. Большинство песен я выдавливаю из себя через пытки, час капризничаю, как Примадонна, но Iris появилась сама собой. У меня лопнули две струны на гитаре, я начал по-всякому перекручивать остальные в каких-то странных конфигурациях, и песня просто вылилась. Это было как подарок. Спасибо, Господи.
0: Для группы, начинавшей в 80-х как панк-команда, такая нежная баллада была огромным риском, ведь старые фанаты могли отвернуться, но Резник все понял еще до релиза. Главная правда написания песен в том, что никто не знает, почему что-то становится хитом. Мы знали, что многие, включая фанатов, нас за это возненавидят, но нам было все равно. Мы знали, что это хорошо.
2: Спустя годы песня стала еще популярнее, чем в момент выхода. Стриминг, бесконечные плейлисты, а затем и соцсети вынесли Iris на новую орбиту. В 2024 году трек прозвучал в Дэдпуле и Росомахе, и под конец года Американская ассоциация индустрии звукозаписи присвоила ему бриллиантовый статус за 10 миллионов проданных копий. «Это самый большой успех нашей группы за все время», — говорил Резник в интервью. «Но иногда мне кажется, что я написал всего одну песню».
0: Вот так вот бывает. Песня про ангела, готового стать смертным ради любви, сама оказалась почти бессмертной. Истории любви, Love Story, вы можете найти также на нашем сайте и перечитать их. Ну а сейчас послушаем Goo Goo Dolls и Iris.
1: Love Story.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ход творческий красавцев Лав Радио. На сегодня мы отправляемся немножечко передохнуть. Чем можно завершить этот день? Радостные новости. Илон Маск больше не триллионер. Все. Состояние основателя уменьшилось, акции подупали. Бедолага теперь на бизнес-ланчи переходит, потому что, ну, всего-то 957 миллиардиков осталось. Теперь жизнь начинается тяжелая, нужно затянуть.
1: Досада.
0: Потуже пояса. Да. Ну и мы тоже пойдем, присоединимся к опыту Илона Маска, затянем свои пояса. У нас там тоже акции немножко, может, где-нибудь упали. Давайте всем классного дня. До завтра, до 7 часов утра. Это были классы. Классавцы, красавцы Лав Радио. Все, пойдем пересобирать речевой аппарат.
1: Пока-пока. До завтра.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно. 6+. Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Кирилл Данилов. Максим Абдулин.
1: Реклама. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: столица 11. Всем привет. Love
1: News. Врачи спасли пациентку. После 5 остановок сердца российская альпинистка попала в книгу рекордов Гиннесса. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Медики краевой клинической больницы в Чите спасли пациентку после 5 остановок сердца. Врачи 4 дня боролись за ее жизнь, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края. Сначала с помощью микротока специалисты старались нормализовать биение сердца. Параллельно пациентку перевели на ИВЛ. В течение 6 часов после подключения была отмечена положительная динамика. Через сутки врачи отключили ее от аппарата. Сейчас она выписана домой и чувствует себя лучше. Российскую альпинистку Алину Пекову внесли в книгу рекордов Гиннесса как самую молодую женщину, поднявшуюся на все высочайшие горы мира. Об этом девушка рассказала в своих соцсетях. На самом сайте организации появилась информация, что рекорд был установлен после ее восхождения на вершину Шишабангма в Гималаях. Она стала 42-м человеком в мире, сумевшим покорить 14 самых высоких пиков на планете. До 2010 года ни одной женщине не удавалось повторить это достижение. Синоптики пообещали ясную и теплую погоду в ближайшие дни. Например, в Москве будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБУС Михаил Леус. По его словам, дожди и похолодание вернутся с вечера пятницы. Температура составит 17-19 градусов, а на следующий день похолодает. Россияне считают Маргариту самой красивой героиней русской литературы. Результаты исследования опубликовала газета «Ру». В топ-5 вошли также Наташа Ростова из «Войны и мира», Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» и Анна Каренина из произведения «Льва Толстого». Главным качеством, определяющим красоту героини, респонденты назвали ум на втором месте, обаяние на третьем – искренность. Это были новости Love Radio, Алина Михайлова.
0: Ну и в целом ум, обаяние и искренность украшают человека, не только девушку, но и мужчину тоже. Мы же движемся вперед. Нашу жизнь украсит музыка. Нелли Фуртадо, Тимбаленд прямо сейчас. Дальше Ариана Гранде.

дуром. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта секса с перекуром.

0: впечатлением находится парень, но, конечно же, когда вот это вот новые отношения, новые чувства, или вы только познакомились, это действительно очень классно, потом думаешь о человеке неделю или даже больше, каждый день. Fast Boy Topic Forget You здесь, в эфире Love Radio в 11.20.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Мы же с тобой отправляемся дальше, думать о музыке, думать о любви, говорить о ней, естественно, получать от этого максимальное удовольствие. Я, Макс Фабиан, буду делать это с тобой. Всем большой-пребольшой привет. До конца часа вместе с нами. Бери с Come Over. Чуть раньше Марк Дан, Джованни Ричи, Let Me Die. Совсем скоро Give Me Something от One Republic. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки твоей любви.
2: Love Radio.

0: Суперкраш мирового масштаба Джастин Бивер здесь в эфире Love Radio в 11:35 по столичному. Ну, а я напоминаю тебе, что есть возможность не только, как вот сейчас, кайфовать от любимой музыки, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз ТВ. Что это, рассказываю? Специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтактике. Лучшее же признание в любви или сообщение о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Включаем Муз ТВ по четвергам в 16:00 и кайфуй вместе с нами. Категория 16+. Ну а пока что ждем Али Фарвен, Рен Миллер, Body Talk. Будет Венера, другая жизнь в версии Фарго.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

рождения одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Джован Ричи, совместная работа Let Me Die. Танцуем в финале часа, да и в принципе этого утра по столичному 11:49 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Танцуем, наслаждаемся любыми музыкальными произведениями, не только динамичными. Вот до конца часа послушаем BTS, их свежую работу Come Over. Можно будет немножечко погрустить, лирика будет. Также Evan Forever тоже до конца часа.
2: Реклама.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России.
4: 0+. Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
11: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах, или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
12: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness. Из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Белковые – источник белка, а макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
13: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
14: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы четверо.
17: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

12 дня в столице. Ну что, вот он, экватор этого дня. Впереди самое лучшее, ну, конечно же, твои личные победы. В них я верю, да и в тебя тоже. Под лучший плейлист, по нашему мнению, Zivert Life на старте этого часа. Дальше альфа Ман.

0: названием Flames, пламя от Робина Шульца и Бэддит здесь в эфире Love Radio. Мы же движемся с тобой вперед, и хочется, конечно, поговорить об артисте, который и танцевальную музыку, и лиричную делает, и вообще в последнее время у него вышла совместная работа с командой Артикасти, это Карма. Я, конечно же, говорю про Егора Крида и его поклонников в Москве. Ты прекрасно это знаешь, не может вместить даже целый стадион, и поэтому этих стадионов у него планируется целых два, ну конечно же. И Лужники 10-11 июля ждут всех желающих, но если ты хочешь оказаться там абсолютно бесплатно, да еще с каким-нибудь другом или подругой, или с любимым человеком, то прямо сейчас пиши ко мне в мой Макс Мессенджер, наш лафродийный Макс Мессенджер по номеру 8-915-300-106-6. И если твое сообщение окажется первым, я с удовольствием перезвоню тебе. Поздравлю в прямом эфире с тем, что ты попадаешь в Лужники 10 или 11 июля на Егора Крида. Ну и, конечно же, вручу эти два билета. 8-915-300-106-6. Пиши «хочу».
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте.

0: Крокетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: «Не хочу сегодня домой» поет Генри Каманмайл и «Медуза» здесь в эфире Love Radio. «Don't wanna go home». Мы тоже не хотим домой, мы хотим на Егора Крида, но до его концерта еще есть несколько недель, а у меня есть время подарить билеты, два билета каждому слушателю, который допишется в наш мессенджер «Макс» первым по моему сигналу. И сегодня это была Настя из Москвы. Давайте познакомимся. Настя, салют.
1: Всем привет-привет.
0: Ой, какая ты яркая и звонкая. Привет, чем занимаешься?
1: Жду концерта.
0: А помимо этого?
1: Ну, работаю.
0: Работаешь.
1: Как все, конечно.
0: Да, как все. Но ты уже не как все. Ты на самом деле чуть счастливее, чем остальные, потому что я с удовольствием
1: намного
0: тебе... С удовольствием тебе вручу билет на концерт Егора Крида в Лужниках. Я тебе пожелаю крутых эмоций, ну и, конечно же, невероятных впечатлений, о которых попрошу потом нам рассказать. Вот такие вот у нас
1: дела.
0: Я тебя еще раз поздравляю. Ну, а
1: спасибо.
0: Что касается его творчества, то расскажи, ну, какие любимые песни?
1: Ой, да мне все нравятся. Его песни абсолютно все.
0: А таких вот новая самых любимых. «Карма» с «Арткасти», самая свежая. Слышала ее в нашем эфире?
1: Конечно. Я вообще ваш эфир люблю и слушаюсь.
0: Это шикарно. Ну, наверное, песня самая-самая от Егора Крида. Это, ну, наверное, в сердечке в нашем навсегда. Согласись?
1: Да.
0: Отлично.
1: У всех в сердечках.
0: Обязательно ты услышишь этот трек, надеюсь, в Лужниках 10 или 11 числа. Я тебе дарю два билета. Ну, а прямо сейчас Егор Крид самая-самая здесь в эфире Love Radio.

0: радио.
1: Икона книги рекордов Гиннесса. Кто может стать этой иконой? Выдающаяся черепаха по имени Джонатан. Вот вам ответ. 194 года прожила данная черепаха. К слову, статус иконы присваивается только самым выдающимся рекордсменам. Поэтому Джонатан и на очереди еще 4 черепахи.
2: Еще 4 конкурента.
1: Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэль.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
5: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: обычный человек здесь в эфире Love Radio, такой же, как мы. Это звонкий, очень искренний артист, и его работа, все его творчество максимально искренне. 12.51 в Москве, мы завершаем час постепенно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Но при этом набираем скорость, просыпаемся, кто еще этого не сделал. Кофе в помощь, хорошая музыка тоже. До конца часа Beowulf, Феникс будет. А также Benson Boone, Mystical Magical.
2: Реклама.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» — это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в три ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
2: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
3: Я люблю тебя.
2: Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

час дня в Москве. Умные люди говорят, что собраться вместе — это только начало, держаться вместе — это прогресс, а работать вместе — это успех. Так что давайте вместе поработаем над нашим настроением и атмосферой. Ava Max, BFIFA Sound Energy прямо сейчас.

0: Лена, работа стейтсайд. Здесь в эфире Love Radio в 13.20 по столичному. Ну а мы дальше отправляемся с тобой в поисках саундтреков любви.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Если бывают приятные поиски, ну, второй половинки, то и поиски саундтреков любви тоже будут тебе максимально по сердцу и по душе. До конца часа Summer's Back, Alec Jazglin. Чуть раньше здесь Don't Go Insane. Всем скоро фиеста от братьев Гаязовых.
2: И честно, вместо слов за нее все скажут.
0: Слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков любви.
3: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Это «Цунами», здесь в эфире Love Radio. Нюша и ее красивое творчество, любимое нами всеми. Ну а прямо сейчас проходит чемпионат мира по футболу. И тут вот недавно в сети появились снимки Криштиану Роналду, как он стоит и своим прессом, своими кубиками, может быть, даже больше, чем в семью, светит и, собственно, девушек всех соблазняет. Криштиану Роналду, по-моему, ни одного гола пока не забил на чемпионате мира по футболу в этом году. А вот его главный, скажем так, конкурент Лионель Месси не обладает таким, ну вот, супер выраженным, красивым, таким подкачанным телом, как раз-таки блистает. Поэтому все-таки хочу сказать, что пресс, мужской пресс не решает все в этой жизни. Ну, может быть, какое-то, как-то соблазнить он может девушку, но в делах, на самом деле, такая себе штуковина. Ну, а еще больше новостей про звезд и селебрити смотри и читай на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Мы там собрали для тебя все самое интересненькое и пикантное. Ну а дальше продолжит наш эфир Тедди Свимс, мистер Ноун и Дол, будет лирик Дон Гомет, а также Леди Гага, Дойчи, Runway.
1: Реклама.
2: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
1: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
1: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оцените свои финансовые возможности и риск.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Это Runway, Lady Gaga и дочь, их совместная работа. Здесь в эфире Love Radio в 13.49 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Продолжаем работать, как бы нам ни хотелось, но сегодня уже середина недели, и мы постепенно планируем выходные, что мы будем и с кем мы будем. Узнаем совсем скоро, собственно, каждый в своей жизни это реализует. Ну а мы до конца часа реализуем наш плейлист Alec Jazz Glynn, Буду Summer's Back, лето вернулось, уже давно, между прочим. Ну а также Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight — символ ваших чувств. 16+.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные. Журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
9: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше «Wellness Intuition». С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишний ингредиент и выиграть летний набор «Макфа Wellness». «Макфа Wellness» – это макароны для баланса здоровья и красоты из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте lafradio.ru. 18+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

часа дня в Москве. Ну что, продолжаем наслаждаться течением времени, хорошей музыкой и ловим эмоции. И остаемся в моменте кэша ТикТок. Прямо сейчас дальше Алекс Уоррен, Fever Dream. В студии по-прежнему я, Макс Фабиан. Желаю тебе классного продолжения. With a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: это Rudimental, это Khalid. Здесь на волнах Love Radio, 14.21 в столице. Под драмчик мы с тобой немножко танцуем, движемся дальше. И не забываем, что вот настолько хорошая музыка бывает и разноплановая.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а дальше весь спектр жанров нас с тобой ждет до конца часа. Братья Добро, группа Добро, Море, привет.
2: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть.
0: Чуть раньше с нами Коста Лакост и Черри Лири.
2: А ты пахнешь домфон. Черри, черри, черри.
0: И совсем скоро Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me. И открываю саундтреки настоящей любви.
3: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас Староминский. Делаешь глоток и понимаешь, Староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Недавно стало известно, что все американские клены в Москве вырубят и постепенно их будут заменять на деревья, свойственные средней полосе России. Почему клены? Когда вокруг огромное количество тополей. Клены просто обычные, красивые листики. Тополя-то как-то мы будем с ними что-то делать. Все в пуху, студия в пуху.
1: И ни одного пухососа на улице.
0: И просыхковоза тоже не завезли. Это все нерастевые генерации, нет ничего такого в Москве.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: сниму на суточный ру.
1: 6+.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Только что летним музыкальным вайбом зарядились от работы Edge of Desire, это Jonas Blue и Malive. Пришло время в таком приподнятом настроении двигаться дальше, тем более, что 8 минут осталось от уходящего часа. За это время успеем послушать Axel & Grosso, More Than You Know, и поставим точку в этом часе треком I Found You от Switch Disco и Charlotte Henning, а также Феликса. Большой тройной звездный коллаб ждет тебя.
2: Реклама.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
4: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Лав Радио представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация от различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lavradio.ru. 18+.

Три часа дня в Москве. Большой привет всем, кто с нами, всем, кто подключается к волне любви и ждет много хорошей музыки. Такой будет в этом часе, ну, пару десяточков. Алекс Фарбен, Рэм Миллер, Боди Ток на старте часа. Дайте Take Me There следом.

0: твой личный маньяк.
1: Краш, музыкальный краш, сердечный краш здесь в эфире Love Radio в исполнении Клавы Коки и Нилетто. Тем временем в столице практически стукнуло 15 часов 20 минут, и мы отправляемся дальше в поиске саундтреков любви.
2: Все, что ты любишь, на одной волне.
1: Таковые композиции шлягера, ну и самые саундтреки будут абсолютно точно до конца часа. Мы их услышим просто по первым аккордам. Среди счастливых людей окажемся вместе с группой Филатов Кэрос. Чуть раньше Джей Холл, Мигель, Sweet Dreams. Совсем скоро Jamaica Not Hugely Salto. Это Love Radio. Наслаждайся саундтреками настоящей любви.
3: Реклама.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Брукс, очень красивая и, ну, собственно, жизнерадостная песня здесь в эфире Love Radio в 15.35 по столичному. Я напоминаю, что у нас с тобой есть возможность не только слушать такую прекрасную музыку, но и смотреть ее в интерактивном плейлисте Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Рассказываю, что это такое. Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе Love Radio ВКонтакте. Лучшее же признание в любви или, например, сообщения о знакомствах также попадут в эфир Love Radio. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем сегменте. Так что включай Муз-ТВ по четвергам в 16.00, категория 16+. Ну а дальше нас с тобой ждет прям по курсу Кельвин Харрис, Джей-Зи, Satisfy, будет Another Talk to You и 54 Ultra.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: серебро. Между нами любовь, между нами с тобой тоже. И, конечно же, есть чувство у нас к творчеству этой группы, к Ольге Серябкиной и ко всем остальным участницам. Впереди у нас лучшие саундтреки твоей любви, так что погнали, финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Филатов Кэра через пару минут будут здесь, и они расскажут, что значит быть среди счастливых людей, а также в финале часа вместе с нами NSYNC, их легендарный трек It's Gonna Be Me. Ну а новый час, как я тебе уже пообещал, принесет тебе новые эмоции, любовь и саундтреки.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом Айо проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами, чем кормить, почему кот носится по квартире в три ночи и кто в доме хороший мальчик. Слушай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» с 15 по 29 июня, отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от Айо. Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте lavradio.ru. 18+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
7: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
8: Любовь — это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
9: Я люблю тебя.
8: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
10: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
12: Юлианна Караулова.
13: Сергей Лазарев.
14: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
15: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 4 часа в Москве. Love
1: News. В России ужесточат условия семейной ипотеки. Мама Беллы Хадид получила предложение руки и сердца. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 июля изменятся условия семейной ипотеки. Срок действия льготной ставки уменьшится до 15 лет, пишут «Известия». Кроме того, ставку повысят для заемщиков, которые не получили регистрацию по месту жительства в течение определенного времени после оформления семейной ипотеки. Также ставка будет зависеть от количества детей. Точные условия власти озвучат позже. В Подмосковье установили штрафы за продажу топлива лицам до 18 лет. Максимальная сумма взыскания для компании с 1 сентября составит 100 тысяч рублей, а для обычных граждан – 5. Исключение сделано для подростков, которые имеют официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами. Мама супермоделей Джиджи Беллы Хадид и Аланда выходит замуж в третий раз. Как пишет издание TMZ, 62-летняя знаменитость получила предложение руки и сердца от возлюбленного, основателя и генерального директора платформы в сфере недвижимости Рэнди Кендрика. Сама женщина пока не дала комментариев. Дэвид Коренсвет встал на защиту Милли Олкок на премьере новой ленты «Супердевочка». Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Зумеры начали ходить в кино ради цифрового детокса. Молодые люди устали от гаджетов, а сеансы тотального одиночества наедине с фильмом позволяют и посмеяться, и испугаться с незнакомцами. Это дает чувство единения, которого так не хватает в интернете. В Китае появился сервис по аренде собак. За $9 можно погулять с питомцем, но только в присутствии хозяина. Услуга стала популярной у людей, которые хотят проводить время с животными, но не планируют постоянно держать их дома. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся с тобой ровно через час.
0: Вот бы еще наравне с сервисом по аренде собак был какой-нибудь такой сервис по аренде друга, по аренде племянника, жены, дочки и все такое. Ну, как бы для развлечения. Лана Дель

0: пускай, конечно, капает. Когда дождь был преградой для любви, никакие расстояния не могут быть преградой, и уж тем более погодные условия. Тима Белорусских, «Мокрые кроссы» здесь в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше продолжаем искать саундтреки твоей любви. Может быть, кто-то в этом часе найдет те самые чувства, о которых мечтал всю жизнь. Так что давай послушаем музыку до конца часа. Happy End от Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Чуть раньше Love, Love You Like That. И совсем скоро Don't Wanna Go Home от Медузы и Генри Камомайл. Это Love Radio, слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Продолжаем искать саундтреки любви, слушать хорошую музыку. Тем более, что до конца часа новинка хэппи-энд от Сергея Лазарева и Полины Гагариной нас ждет. Кто еще не слышал, обязательно послушайте. А Аван Рокстон Вертиго, именно этим треком мы поставим финальную точку в часе. Я же Макс Фабиан, на этом тоже ставлю такую точку, тире запятую. Вернусь тебе завтра сразу после утреннего шоу «Красавцы Love Radio». Хорошего тебе дня.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей только в июне в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
9: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
10: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
12: Совмещать здоровый образ жизни и любовь к макаронам проще, чем кажется. Настраивайся на правильный баланс вкуса и пользы и выигрывай подарки в нашем новом розыгрыше Wellness Intuition. С 15 по 29 июня красавцы расскажут тебе аппетитные рецепты. Твоя задача – найти лишние ингредиенты и выиграть летний набор Макфа Wellness. Макфа Wellness – это макароны для баланса здоровья и красоты. Из твердой пшеницы с полезными натуральными добавками. Яркие спагетти со спирулиной, куркумой и другими полезными ингредиентами помогают сделать рацион разнообразнее, интереснее и полезнее. Подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+.

0: столице 17 часов. Love
1: News. Запустили проект комплексной диагностики здоровья. Оксана Самойлова начинает музыкальную карьеру. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В столице запустили новый проект комплексной диагностики здоровья. Желающие должны пройти онлайн-тестирование и заполнить анкету о самочувствии. Система даст рекомендации и направления на анализы. Сдать их можно в любой момент в своей поликлинике. Чтобы узнать биологический возраст и получить советы по его снижению, необходимо загрузить данные с умных весов или пройти анализ в уголках здоровья центров «Мои документы». В Мособлдуме подвели итоги 5-летней работы. Участие в заключительном 140-м заседании 7-го созыва принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. С сентября 2021 года приоритетами стали социальная сфера, экономика, поддержка бизнеса, ЖКХ, транспорт и благоустройство. Среди федеральных решений – штрафы за выброс строительного мусора с фиксацией камерами и усиление наказания за переход ЖД-путей в неположенном месте. С началом СВО ключевым направлением стала поддержка военных и их семей. Действует около 80 мер, включая реабилитацию, помощь юристов, льготы по налогам, квоты на трудоустройство и выплату 500 тысяч рублей взамен земельного участка. Кроме того, созданы меры для привлечения врачей и учителей. Оксана Самойлова будет развивать музыкальную карьеру. У модели уже есть 4 песни. Они будут выходить постепенно. Каждый трек, по словам селебы, это аффирмация для девушек. Китаянки сдают себя в аренду и дают уроки мудрости молодежи. Женщина от 30 до 40 лет просит до $45 за час. В это время они рассказывают об обучении за границей, дают советы, позволяют высказать накопленные негативные эмоции или просто поболтать о жизни. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе вечера.
0: Очередной поток новостей усвоен, и теперь я, Александр Ушаков, снова говорю вам всем привет, друзья мои, это Лав-Радио, и совсем скоро мы услышим Хюгеля, Чит Кодс, Баиндиях Чо и Мод Шаден, но на старте часа Тедди Свимс, Мистер Know It All, прямо сейчас.

0: Лунный трек «Хана» в эфире Love Radio только что. Кстати, для тех, кто не знал, изначально вообще песня предназначалась для мюзикла, над которым работала Мадонна, и вообще там должен был принять участие французский режиссер Люк Бессон, но мюзикл так и не был выпущен. А также, ну, я думаю, вы все это знаете прекрасно, в треке содержится сэмпл с песни «Gimme, gimme, gimme» шведского квартета «Абба». Из-за него Мадонна выплатила порядка 800 тысяч долларов. Ну, вот так вот, когда творчество хочется улучшить и ничего с этим поделать не можешь, платишь вот такие вот деньги. Мы же движемся далее, прямо сейчас расскажу вам о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках появится весьма интересный дуэт. Бельгийский, представитель Бельгии, вернее, бельгийский музыкант Стромае и шведская певица Тувелу записали совместный трек под названием «Death Flurs». Чуть ранее себе напомнит Алекс Уоррен, «Fever Dream». После рекламы Джак Джонс и Каллум Скотт «Whistle». Tonight, это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Take me back to yesterday when I was fine on my own.
1: Номер 4.

0: Песня номер один.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма!
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
4: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
5: Застройщик ООО «СЗ Рич» плюс проектная декларация на сайте наш.дон.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
3: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Жареные вкусные семечки Джин.
7: Знаем, любим и едим.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: и его трек «Ностальгия», только что в эфире Love Radio, где далее финал часа, о котором я тебе расскажу прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И сразу после рекламы в твоих динамиках появится Daniel Savvy с работой Love the Gun. Ну а точку в этом часе поставит Леша Свик треком «Стерва». И мы сразу перейдем в следующий, где нас ждут новости и вся твоя любимая музыка.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Семья, учеба, работа. Как все успеть? Сегодня государство помогает родителям. Им доступны различные меры поддержки, которые делают жизнь комфортнее. Узнайте все в эфире. Love Radio представляет интерактивный гид по возможностям национального проекта «Семья». С 15 по 26 июня слушайте утреннее шоу «Красавцы» и включайтесь в игру «Семейная тема». Только актуальная информация. От различных выплат до сервисов, которые помогают родителям экономить время и деньги. Подробности игры на сайте lafradio.ru. 18+.
10: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
12: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
13: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
14: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
15: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
16: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
17: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

0: столице 18:00. Love News.
1: У россиян появится новый инструмент накопления. Зумеры задали необычный тренд. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне смогут заключать с банками договоры жилищных сбережений. Такие вклады будут открываться на срок не менее 3 лет. Они позволят накопить деньги с процентами для оплаты жилья или строительства и будут застрахованы с максимальным возмещением в 10 миллионов рублей. Вклады можно будет пополнять без ограничений, а через год после открытия направить капитал на первоначальный взнос по ипотеке или погашение действующего кредита на жилье. Такой закон приняли в Госдуме. Он начнет действовать с 1 января 2027 года. В Госдуме также приняли закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка нашей страны автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку нефтеперерабатывающих заводов. По новым правилам допускается смешение прямогонного бензина с другими компонентами. Егор Крид заявил, что в последнее время получает много негатива. По словам исполнителя, он благодарен хейтерам, потому что теперь стал обращать внимание на людей, которые его любят. Аналитики проанализировали обезличенные поисковые запросы о национальных сборных по футболу, которые выступают на чемпионате мира в этом году. Франция стала лидером в поиске Яндекса. На 2-м месте Бразилия, а на 3-м Испания. Активнее всего запросы про команды задают в Краснодаре, столице и Ростове-на-Дону. У зумеров новый тренд под названием соло-максинг. Слово образовано от одиночества и максимального развития. Явление также называют осознанной жизнью без пары или выбором себя. Идея в том, чтобы не бояться быть одному и не соглашаться на неподходящего человека ради статуса. Суть простая – не искать новые отношения, а жить с фокусом на себе. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного тебе вечера!
0: Заниматься саморазвитием в одиночестве и в целом его не бояться, это, конечно, все прекрасно, но не забывайте, что мы все здесь ради любви, потому что это, естественно, Love Radio. Александр Ушаков по-прежнему за пультом, на старте этого часа Ариана Гранде, Hey That I Made You Love Me, прямо сейчас. Love.

0: Трек One Day в эфире Love Radio. Только что, где далее мы с тобой поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Совсем скоро мы услышим победительницу этого года Евровидения, певица Дара Бангаранга. Чуть ранее привет из Южной Кореи, BTS Come Over. Сразу после рекламы Али Фарбендер, Рене Миллер и Body Talk.

0: Лав Радио, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
2: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: красный.
1: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Симдомстрой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Жареные вкусные семечки Джим.
4: Знаем, любим и едим.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Дион готовит к выпуску новый сингл. Выйдет он уже 3 июля. Композиция получила название «Bonjour, pardon, merci». Кажется, что канадская певица наконец-то прошла первый урок с зеленой совой второго государственного языка в своей стране, потому что базу она закрыла. «Bonjour» знаем, «Pardon» знаем, «Merci». Следующий сингл «Baguette», конечно
1: Дежавю.
0: Же. И «Дежавю» — это уже, да. Получается, и пишка у Селин Диона выйдет.
2: По будням с 7 до 11 в эфире «Love Radio». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу «АО «Суточно».

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

шепотом, спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом, спрашивали, что потом.

0: Сергей Лазарев рассказал свою историю шепотом только что на волнах Love Radio, где далее финал часа, и прямо сейчас я о нем тебе расскажу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: После рекламы в твоих динамиках появится Андра и Мэри Гу с треком «Тайна», ну а точку в часе поставит Джеймс Хайп «Don't Wake Me Up».
2: Реклама. В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Собака мордой вверх, кошка лапками вниз. Нет, это не анонс отдыха на Бали, а нашего нового розыгрыша «У меня лапки». Вместе с красавцами и брендом «Айо» проверим, насколько хорошо ты разбираешься в уходе за питомцами. Чем кормить? Почему кот носится по квартире в три ночи? И кто в доме хороший мальчик? Слушай утреннее шоу «Красавцы Love Radio» с 15 по 29 июня. Отвечай на вопросы про собак и кошек и выигрывай крутые призы от «Айо». Умного корма супер премиум класса для вашего питомца. Все подробности акции на сайте loveradio.ru. 18+.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
11: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
12: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: А что, так можно было? С Литуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Литуаль.
13: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
14: Что такое wellness? Баланс здоровья и красоты. Макароны Макфа Wellness из твердой пшеницы с полезными ингредиентами для активной жизни. С виноградной косточкой – источник железа. Со спирулиной и куркумой – источник пищевых волокон. Высокобелковые – источник белка. А макароны с морскими водорослями – источник кальция. Макароны Макфа Wellness – идеальная основа для правильного питания и полезных блюд.
15: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
16: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
17: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
18: В прятки интереснее втроем.
19: А для футбола нужно хотя бы четверо.
20: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: Точное московское 19.00. Love
1: News. В России хотят внедрить обезличенные резюме. В столице временно ограничат движение транспорта. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Личные данные о соискателе, которые не касаются его профессиональных качеств, не должны быть доступны работодателю на первом этапе отбора кандидатов. Речь идет в том числе о возрасте, поле, семейном положении и фотографиях. Такие предложения депутаты направили в Минтруда. Ожидается, что мера обеспечит равенство граждан. Движение в центре и на северо-востоке столицы будет временно закрыто 26 и 27 июня по случаю выпускного. Ограничения ожидаются в том числе на улицах Ильинка, Бориса Галушкина, Варварка и Академика Королева. Парковка на указанных участках также будет запрещена до окончания мероприятия. Программа профориентации для подростков «Лето» в новом формате вновь стартовала в Москве. Более 3500 ребят смогут получить профессиональный опыт и первую заработную плату, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Юношам и девушкам будут предложены востребованные направления, в их числе информационные технологии, креативные индустрии, финансы, торговля, транспорт и другие. Среди партнеров – ведущие колледжи и вузы столицы, а также более 300 организаций, которые станут потенциальными работодателями для участников программы. Эмма Уотсон рассказала забавную историю о папарацци. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай. Психологи рассказали о необычной пользе простого юмора для здоровья. Так называемые «батины шутки», которые не требуют контекста, чаще вызывают смех и укрепляют отношения между поколениями. А хохот понижает уровень гормонов стресса и повышает уровень серотонина, дофамина и эндорфина. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе вечера.
0: Это были все новости на сегодня. Давайте скажем спасибо всем причастным и отпустим ребят домой. А сами продолжим наслаждаться любимой музыкой. Кельвин Харрис и Джей-Зи на старте часа с треком Satisfy. Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем привет и отличного вечера.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: знаешь, напомнит о себе работой «Ветер». Быстро, как ветер, время промчалось, долго бы жизнь никогда не кончалась. Ну а сразу после рекламы Tame Impala и Jenny Dracula. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».

0: Is There в эфире Love Radio. Только что, где далее, давай узнаем, какие еще работы порадуют нас в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках появится Beer Wolf, трек Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни.
0: Чуть ранее DJ

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-300-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗРИЧ» плюс проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: трек «Shut Up Friend» в эфире Love Radio только что, где совсем скоро появятся «Медуза» и «Гендри Камамайл» с работой «Don't Wanna Go Home». Джонни и Федук тоже напомнят, что вообще-то лето за окнами, надо им наслаждаться. Мэйбл расскажет свою историю про то, как девушка обижается, если парень что-то делает не так в треке «Don't Call Me Up». Ну и точку в этом музыкальном отрезке поставит Хугель, Джей Балвин, Элли Голдин, Топик, Араш, Деком и вся вот эта компания с треком «I Adore You» совсем скоро.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки...
3: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза, детский сад в одной минуте от дома, магазины и сервисы под рукой, спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах, остается время для жизни.
4: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Кукель, Джей Балвин, Элли Голдин, Топик, Араши, Дэй Колум. Только что в эфире Love Radio с треком I Adore You, где далее финал часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И в нем сразу после рекламы мы услышим Леру Бирвулф с треком Феникс. Ну а точку в этом часе поставит команда Everything But The Girl треком Missing.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: И тогда заперед нас в МВидео скидка лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
13: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
14: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: В столице 8 часов вечера. Если Москва похорошела, то и ты сможешь. Экватор рабочей недели пересечен, а это значит, что прямо сейчас отдаемся музыкальному водовороту, который для тебя закрутил DJ Light. Прямо по курсу Love Power. Это Love Radio.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Если группа «Серебро» когда-нибудь решит передислоцироваться, то в штате Колорадо, например, она, безусловно, будет звучать именно так. Это Love Power от DJ Light, а мы двигаемся далее.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: В битве экстрасенсов участия не принимал, но будущее вижу неплохо, особенно музыкальное. До конца часа услышим градусы на ресницах. Хугелин Шольто, Джамайкан. Сразу после рекламы Тедди Свимс, Мистер Know It All. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Лав Радио представляет. Лето будет жарким и под его треки. 5 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». «Холидей бой». Большой стадионный концерт. Главные и новые хиты. Море драйва и фантастическое шоу «Холидей бой». 5 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Не пропусти. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компании «Артлайф». 13+.
4: Лав Радио. Реклама. Телефон в Москве. 8-495-925-3317.
5: Love Radio.

0: Мадонна и Сабрина Карпентер в продолжении часа с треком, разорвавшим качелу Bring Your Love. Но если в твоем обозримом будущем только Грушинский фестиваль, делай громче и узнаем, что нас ждет впереди.
1: Love Radio. Здесь и сейчас.
0: Ну а пока узнаем касаемо ситуации на дорогах. В столице 7 баллов. Ну что ж, будем надеяться, что дальше лучше. Ну а пока погоде. Завтра в городе от 18 до 23 градусов без осадков.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Чтобы улыбка была по-настоящему голливудской, не нужны миллионы. Круглосуточная стоматология номер один предлагает. Имплант с цирконевой коронкой 38 тысяч рублей. Цирконевая коронка с обточкой и фиксацией 10 900. Акриловый протез под ключ 17 900. Световое отбеливание 9 900 рублей. Записаться на бесплатную консультацию можно по телефону 8 495 236 75 75 или скачать приложение «Стоматология номер один». Плюс имеются противопоказания. Необходимо получить консультацию специалиста.
2: Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8 495 925 33 17.

0: Диджей Сибул на волнах Love Radio Never Go Away. Как известно, шутка, повторенная дважды, становится понятнее, а вот фраза «я никогда не уйду» из уст девушки сначала воспринимается как клятва, во второй раз как обещание, ну а третий уже скорее похож на угрозу.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: До конца часа расслушаем градусы на ресницах и Мика Relax Take It Easy.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

столица 21.00. Продолжаем наслаждаться любимыми треками. В эфире Love Radio. Совсем скоро моя Мишель на малиновой луне, Ольга Серябкина, бывший The Weeknd, Open Hearts. Но на старте сейчас Алекс Уоррен, Fever Dream. За пультом тоже Алекс, но Ушаков. Всем привет и отличного вечера.

0: Focus on me. Focus on me, говорит Maroof вместе с Бустиным, только что в эфире Love Radio. Ну а далее уже я расскажу тебе, какие еще треки мы услышим в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Он ближе к финалу часа. Коста Лакоста расскажет свою историю про Том Форд, этот Cherry Lady.
2: Да ты пахнешь, Том Форд, Cherry, Cherry, Cherry Lady.
0: Чуть ранее услышим трек «Другая жизнь» от певицы Венеры.
3: Если другая жизнь существует точно, если другая случится, когда все раз.
0: Ну а после рекламы другая певица напомнит о себе, Люся Чеботина, забывшего.
4: Я поднимаю тост за своего. Бывшего, какие обиды.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Take me back to yesterday when I was fine on my own.
1: Номер 4.

0: Песня номер один.
1: Нету счета твоим шотом, потеряешься по барам. Карма!
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

рождения одинаковы приговоры по жизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Бывает, энергия так тебе вбурлит, что ты начинаешь искрить в какой-то момент. И вот примерно об этом рассказывает Андрей Звонкий в треке Shine прямо сейчас в эфире Love Radio, где далее финал часа, о котором уже я расскажу тебе совсем скоро.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а как не любить такую музыку, когда сразу после короткой рекламы Коста Лакоста напомнит о себе новинкой Cherry Lady. После мы услышим Эйву Макс, Kings and Queens. История о том, что за каждым королем всегда стоит очаровательная королева. Ну а точку в этом часе поставит Texas с работой Summer Song. Все-таки лето за окном. Давайте слушать именно летние треки. И вот все это совсем скоро. Потом мы перейдем в следующий час и продолжим наслаждаться любимой музыкой.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

столица 22.00. И мне хочется верить, что твой день сегодня был наполнен интересными, яркими событиями. Вообще, в целом, прошел хорошо. Но если это было не так, сейчас самое время заземлиться, выдохнуть и послушать любимые треки. Али Фарбен, Рене Миллер, Бари Тоук, эфире Love Radio прямо сейчас. Александр Ушаков за пультом. Привет.

0: дождя и трек «Отпускаем» только что в эфире Love Radio, где далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках отметится исполнитель Анотор с работой «Talk to You». Чуть ранее дуэт Шакиры и Бёрна Боя «Die Die». После рекламы Кунгс и Теофилос Лондон Галакси. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

0: «Черный ящик». Проект о том, как нейросети меняют нашу жизнь.
1: Всем привет! Это «Черный ящик» — проект об искусственном интеллекте. Меня зовут Софья Кукарина. Не так давно на вершины музыкальных чартов взлетел трек «Гармоника» от СДП. Песня сгенерирована ИИ на стихи Сергея Есенина. И это далеко не единственное нейросетевое творение, штурмующее хит-парады. Сегодня попробуем разобраться, заменит ли искусственный интеллект настоящих музыкантов.
0: ID.
2: И нам в этом поможет саунд-продюсер Дмитрий Лебедев, он же Red Squared. Как сейчас используется ИИ в написании треков?
3: Применение, оно сейчас широкое, начиная от того, чтобы сгенерировать вообще полностью трек, до каких-то вспомогательных вещей, если ты хочешь бэк-вокалы или гитарку, например, просто добавь в трек.
2: ИИ — это прям артист полноценный сейчас уже.
3: Творец, он всегда отличается тем, что у него есть точка зрения. Он может сделать парадоксально, он может сделать что-то так, что такого еще не было. Все-таки искусственный интеллект, он работает путем анализа баз и предлагает тебе усредненную как бы, историю. Чтобы быть артистом, мне кажется, очень важна какая-то вот эта вот точка зрения, да, оригинальность. Пока что сам принцип нейросетей, он нам этого не позволяет делать.
2: То есть сейчас музыканты конкурируют с нейронками?
3: Нет, я бы не сказал, что они именно с нейронками конкурируют. У нас была сцена очень академичная, да? То есть она требовала хорошей подготовки, чтобы люди имели какое-то образование и так далее. Музыка от привилегии вот этих вот людей, она стала как бы делом каждого. Позитивный момент того, что нейросети сейчас дают, то, что каждый человек может взять и написать песню.
0: «Черный ящик».
1: На сегодня это все. В следующем выпуске поговорим о том, как искусственный интеллект меняет сферу дизайна. До встречи!
0: «Черный ящик».

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Swift, трек The Fate of Ophelia в эфире Love Radio только что, где далее давай узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Буквально через несколько секунд Клава Кока напомнит о себе своим хитом «Покину луча». Далее будет Элли Голдин, Дипло и Сью Ли, «Close to Me». Ну а точку в этом часе поставит Анотер, работает «Talk to You». Я же тоже в своей работе ставлю точку на сегодня. Александр Ушаков меня зовут, но вернусь к тебе завтра в 5 вечера. Кстати, будет вечернее шоу «Жизнь прекрасна», так что не пропустим, будет много чего интересного, поболтаем, ну и, естественно, без подарков тоже не обойдется. А пока всем желаю доброй ночи и легкого пробуждения завтра. Пока-пока.

0: Недавно стало известно, что все американские клёны в Москве вырубят и постепенно их будут заменять на деревья, свойственные средней полосе России. Почему клёны? Когда вокруг огромное количество тополей. Клёны просто обычные, красивые листики. Тополя-то как-то мы будем с ними что-то делать. Все в пуху, студия в пуху.
1: И ни одного пухососа на улице.
0: И просыхковоза тоже не завезли. Это все нерастевые генерации, нет ничего такого в Москве.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: ваши минуты.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее синий.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Москве, час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5. Take me back to yesterday when I was fine on my own. Номер 4.

0: Песня номер один.
1: Нету счету твоим счетом, потеряешься по барам. Карма!
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.